0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Битлз. Дайр Стрейтс. Пикник.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
4: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
8: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
7: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
6: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, я звоню.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян. Об этом свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий, пишет «Коммерсант». Только 18% уверенно заявили, что на выборы не пойдут. Также, по мнению экспертов, фактором, который способен повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. Их к началу сентября от 10% до 15%. В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор в Екатеринбурге преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано над циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. В Тамбовской области дроны атаковали логистический центр «Вайлдберрис». Площадь пожара на терминале составляет 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, есть один пострадавший. После сигнала тревоги работников «Вайлдберрис» эвакуировали. Прием новых поставок в логистическом центре временно приостановлен, пишет газета «Ру» со ссылкой на заявление компании. В Сысерти организаторы приняли решение перенести карнавал, запланированный в эти выходные. 29 и 30 августа пройдут только выступления артистов, пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на представителей лета на заводе. При этом Большой Уральский карнавал собираются провести 5 и 6 сентября. Ранее синоптики предупредили о том, что в Свердловской области, кроме дождей, идет похолодание. В период с 28 по 31 августа ночные температуры могут опуститься до плюс 5. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует по всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я, 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Напомню, также шкала оценивания имеет 3 уровня. Поведение может быть образцовым, допустимым и недопустимым. Столичные аэропорты после ночных ограничений корректируют расписание. 16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом в соцсетях сообщили представители аэропорта. Часть рейсов ожидают дозаправки и направятся в Москву в ближайшие часы. Также 4 борта высадили пассажиров в столичных Шереметьево и Домодедово, выдав багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково. Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет, однако массовых задержек авиационные власти не ждут. Признаком мошеннической вакансии является обещание высокого заработка без описания обязанностей. Подобные предложения о работе должны как минимум настораживать, заявили эксперты газете «РУ». Также мошенники, предлагая работу, отказываются сообщать данные компании до оформления. Аферисты всегда торопят с решением и просят паспортные и банковские данные, которые на этапе переговоров и собеседований реальным работодателям не нужны. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор органов в любом возрасте — залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:04 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Идершов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсуждаем все, что касается автомобилей, поэтому, если у вас есть вопросы, свидетельства, мнения, соображения относительно того, что творится в автомире и около него, то пишите +7 908 909 104.5, сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите все, что касается автомобилей. А у нас, мы давно про самокаты не говорили. А у нас аж 2 новости из Екатеринбурга про самокат. Ну, во-первых, в Академическом вчера самокатчик сбил 3-летнего ребенка. Ребенок, ну так, пострадал, конечно, но не слишком сильно. Тут один момент. Самокатчик был вроде как, по сообщениям ГАИ, трезвый и двигался по велодорожке. Ребенок выбежал на велодорожку. Вот тут казус, как решать?
6: Ну, слушай, в академическом несовмещенный, насколько я помню, очень часто, да, там велопешеходные дорожки. То есть велодорожка.
5: Может быть, не знаю.
6: Пешеходная дорожка. Ну, казуса-то нет. Самокатчик в этой ситуации, как ни странно, не виноват, в принципе. Он ехал по велодорожке,
5: вот
6: а пешеход не может двигаться по велодорожке. Но вот, если мы говорим про велопешеходную дорожку, которые совмещены, и нет у них физического разделения, есть там разделение по типу покрытия, как правило, либо разметка, и, может быть, они отделены, да, здесь, конечно, нужно за детьми как-то следить, да, но с другой стороны...
5: За детьми вот, вообще следить надо, за трехлетними всегда.
6: С другой стороны, да, опять же, если мы говорим про разный тип покрытия, как правило, покрытие на велодорожке, оно более приятно для ходьбы,
5: да,
6: чем
5: да, согласен,
6: покрытие
5: абсолютно.
6: На тротуаре. Многие там и идут, собственно. Да. Но, ты знаешь, есть необъяснимые истории такие у пешеходов, да. В Москве, например, в Парке Победы, там асфальтированные широченные просто дорожки, и часть с левой стороны, там, да, ну, либо справа, сквозь посмотреть, да, она отведена под велодорожку. Такая, знаешь, вот хорошая терморазметка нанесена, такой хороший слой с пиктограммками.
5: Представляю, да.
6: Вот. Но почему-то люди идут там. Одинаковый тип покрытия абсолютно.
5: Потому что
6: люди
5: вот,
6: идут там почему-то.
5: Вот смотри, с этой стороны мы постоянно ругаем самокатчиков, а мы забываем о том, что пешеходы обычные, и мамочки с колясками, и так далее, идут по более благоприятной поверхности.
6: Да.
5: А это велодорожка.
6: Ну, это же, по сути, цель для исследования администрации Екатеринбурга. И, может быть, сделать одинаковое покрытие, чтобы не ходили там, отделить все это разметкой, да? Да, потому что действительно, если у

0: Ну, слушай, с учетом еще того, что делается идеальным покрытием, оттуда могут камни лететь.
1: Да, кстати, да, еще, да.
0: В кузов автомобиля. Mm. Плюс дополнительный фактор, летом это все пылит еще, как правило, mm-hmm. да. И некомфортно ехать, особенно тем, у кого там не работает кондиционер, либо вообще нет. Ты сидишь с открытым окном, тебе начинает пыль лететь. Вот. Ну, да и вообще, в принципе, эта же история, она очень раздражает, да, когда угу. все стоят спокойно в пробке, обочечник начинает вклиниваться потом, да. тормозит основной весь поток. Вот из-за этого затруднения в движении тоже и возникают. Вот.
1: Ну,
0: и иногда же достаточно нагло себя ведут обочечники, угу. да, вот так вот.
1: Ну, рейс,
0: агрессивно
1: поехал...
0: вклиниваются.
1: Изначально нарушать правила, значит, наглый. Ну, вот, чисто так, ну, психологически.
0: Согласен, да.
1: 5000.
0: Знаешь, вот по аналогии многие говорят, вот попробовали бы они так в очереди в магазине, например. Ага. Да, вот так вот.
1: Ну, справа, есть и такие,
0: там, слева.
1: Которые, справа,
0: а пошел
1: слева,
0: там, да, и в тележке своей вклинился так.
1: Угу. Ну, вот это предложение от общественников до 5000 поднять штраф. Сейчас он 2250 рублей составляет езда по обочине. Ну, вот поможет или нет?
0: Слушай, ну, увеличение штрафа
1: бюджету, да.
0: себе никогда
1: как
0: помогало
1: почитали
0: исправить
1: эксперты,
0: ситуацию.
1: Бюджету
0: есть,
1: поможет.
0: В моменте, когда mm-hmm. во всех СМИ начнут говорить о том, что штрафы за езду по обочине увеличат в 2 раза, это возможно и сработает, но это такой кратковременный эффект, как правило, имеет.
1: Угу. К обочечникам негативно отношусь, сама так не делаю. Их стало меньше по моим наблюдениям, пишет Оксана. А Вагран в огонь, видимо, обочечников посылает.
0: Ну, видимо, да. Ну, это же вообще показатель культуры вождения.
1: Вот.
0: Культуры,
1: вот,
0: в принципе, может быть, даже.
1: Это и про пробки, и про все остальное, действительно, потому что, когда человек нарушает, он создает пробку. Он ее не меняет, ну, то есть, он ее не проезжает даже. Он создает для всех остальных пробку.
0: Да,
1: всегда,
0: да,
1: так
0: для всех,
1: происходит.
0: Для десятков людей, да. создает затруднение, когда начинает вот вклиниваться, да.
1: Есть наблюдение, Автоньюз опять же пишет, про то, как люди возвращаются из отпуска. После продолжительного автопутешествия водителю может быть сложно сразу вернуться к привычному и более монотонному режиму поездок. Об этом сказала Светлана Пуля, нейропсихолог. По словам эксперта, из-за длительной концентрации на незнакомых дорогах внимание водителя на привычных маршрутах после возвращения из путешествия может снижаться, и поэтому она призывает не садиться за руль в час пик, сделать выбор в пользу несложных поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.
0: Какой бред. Мне кажется,
1: я люблю
0: психолога. Нет водительского удостоверения. Все-таки,
1: знаешь,
0: психолог не ездит за рулем. Ну, я себе даже не могу представить такую ситуацию, что, знаешь, я где-то поездил, приезжаю, и все. Я отупел просто и не могу вот нормально ездить по своим привычным улицам, да, и сконцентрироваться. Ну, что такое-то вообще?
1: Я понял твое отношение. Ну вот, будьте бдительны, пока.
0: Опытные автомобилисты наши. Вот есть еще пара минут. Напишите, что вы чувствуете дискомфорт.
1: Когда вы поездили по стране, например, вот месяц вы разъезжали в вашем отпуске в автопутешествии, а потом возвращаетесь в свой родной город, и потом вас накрыла невнимательность, потому что вы как бы...
0: Ностальгия скорее накрывает. По отпуску.
1: Вот, отвлекается человек, опять же, он вспоминает. Вот, а тут я мог бы ехать, там, не знаю, по горам.
0: Это же хорошие эмоции, знаешь. И ты едешь, вспоминаешь, как ты ехал, вот, и как хорошо в родном городе, когда все знакомо тебе и привычно.
1: Вот, а ты забываешь, что могут поменяться знаки, пешеходы тут всякие, велосипедисты, самокатчики и прочая нечисть, которая...
0: Ни разу не видел таких водителей.
1: Вот я тоже, если честно, но надо же было предупредить людей, которые возвращаются сейчас из отпуска, например, длительного.
0: Это, похоже, становится нашей любимой рубрикой, да?
1: Вот, бред.
0: Когда психологи у нас включаются, да.
1: Бред от психологов. Хорошо, ну почему бы и нет. Когда приезжаю в Российскую Федерацию, немного чувства тупости есть, Оксана пишет. Напомню, Оксана живет на 2 страны, Турция и Россия. Поэтому вот видишь, все-таки психолог, может быть, чуть-чуть права оказалась в этом плане. Про обочечников. Я причисляю их к запрещенной организации Верховным судом. Все поняли, в общем, о чем
0: их там, речь. Их там несколько организаций, их ко всем можно
1: причислить. Да, в принципе, какая разница. Выбирайте любую и причисляйте. Да, вполне себе подходящее дело. Ну что ж, время у нас закончилось.

0: Спасибо большое. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем...
1: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Фестиваль.
2: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гиккуне состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
1: Кино.
2: И еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте фестиваля 1/6.
1: Театр.
2: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
1: И еще.
2: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Урал-Маше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18:30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
1: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа. Белджи. Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
3: Всем доброе утро.

0: +7 908 909 104 5 это номер для того, чтобы вы присоединялись к нашему разговору в виде сообщений. Посредством сообщений. Будет так лучше. И видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
1: Сообщение удобнее посылать через СМС-портал и через Телеграм. Быстрее будет.
0: По крайней мере, точно работает. Макс еще работает.
1: Ну, я думаю, что актуальнее для нашей аудитории. Телеграм, конечно, и СМС-ки тоже. Паш, сколько лет назад ты, напомни, приехал в Екатеринбург?
0: В 2012 году.
1: В 2012 году. Уже 20, достаточно давно.
0: Да, 14.
1: Ты понял, зачем ты переехал в Екатеринбург?
0: Я знал, зачем. Вот второй женой приехал.
1: Ну, то есть, в какой-то степени ты подходишь под определение, чтобы зарядиться счастьем. Реклама нашего города появилась в китайском городе Цицикаре. Там есть медиаэкраны, и на этих медиаэкранах транслируются теперь виды Екатеринбурга, какие-то ключевые события, например, фестиваль «Энергия РМК». И, в общем, эти видеоролики сопровождаются призывом «Приезжайте в Екатеринбург, чтобы зарядиться счастьем». Вот зачем люди приезжают, оказывается.
0: Зарядка быстрая?
1: Я не знаю. Ну, у тебя как получилось?
0: Да у меня нормально все получилось. Нет, Екатеринбург мне понравился.
1: С переменным успехом, да? Но с Екатеринбургом ты остался.
0: Жена стала бывшей, да.
1: А Екатеринбург настоящим и, я надеюсь, будущим тоже. Инициаторы проекта – это департаменты общественных связей, молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. И компания, как там рассказывают, носит системный характер. То есть раньше, например, такие были акции в городах России, в других – Москва, Нижний Новгород, Калуга. Но еще такая социальная реклама крутилась в Беларуси.
0: Да, мне кажется, все-таки аллюзия некоторая есть на Пермь. «Счастье не за горами», которое на берегу Камы стояло, вот эта надпись.
1: Давайте сейчас запатентуем слово «счастье», не будем никого пускать. Позовем партию «Родина», например.
0: Они не пришли вчера на дебаты.
1: Ну все, обида. Сейчас, кстати, у Екатеринбурга аж 9 официальных партнеров Китая, вот как мы начали с Гуанчжоу, самый известный, да? Ну, и так и продолжили, так что, в общем, много где можно эту социальную рекламу размещать.
0: Да, я всегда пытался понять, что такое города побратимы и партнеры, так и не понял, если честно, чем это нам помогает, но тем не менее реклама
1: можно.
0: Тебе
1: объясняют, что это сотрудничество в различных сферах. Культура, спорт, образование. Нет, ну действительно сотрудничество есть. Люди обмениваются гостями, спикерами.
0: Пусть едут, несут нам деньги, в конце концов. Юани их.
1: Да, пусть мы не против. Ладно, к другим темам перейдем. Душераздирающие заголовки в екатеринбургских СМИ. Канье Уэст не приедет в Екатеринбург. Я понимаю, что у каждого нормального человека возникает вопрос, реакция, а что должен был? Потому что слово, видимо, «бург» в конце названия. Ну, Петербург, ну, Екатеринбург.
0: Просто в сетях, и, кстати, мы об этом тоже пошутили вчера, когда мы обсуждали концерт Канье Уэста, который может не состояться в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Мы обсуждали. А почему? Ну, давай вот на УГМК-арену еще куда-нибудь.
1: Вообще, это и наши коллеги, в общем, кто только не пошутил, но чего переживать, пригласите его на нашу арену, Екатеринбургскую.
0: Хуже?
1: Это была шутка. Но дело в том, что эта шутка дошла до организаторов, до главы концертного агентства Say Agency Анны Супчевой, которая пытается все Канье Уэста привести с каким-то не очень хорошим результатом пока. Так вот, и она действительно на полном серьезе стала комментировать все это дело, опровергать РИА Новости. Она сказала, что это фейк, информация о поиске площадки для выступления рэпера в Екатеринбурге. То есть по-прежнему они пытаются договориться с Газпром-ареной, точнее, наверное, рассказывают всем, что пытаются договориться. Конечно, на сайте Газпром-арены уже никакого концерта Канье Уэста нет и в помине, хотя раньше анонс располагался. Кстати, Европейско-Азиатские новости пишут, что были и, точнее, есть свердловчане, которые сейчас сидят с билетами на этот концерт на руках.
0: Да.
1: У нас с тобой есть коллега, общий наш хороший знакомый.
0: Имеет на руках билет.
1: Да, да. Ну, в общем, купили, и сейчас
0: ждут.
1: Видимо,
0: ну, у нас же такая политика, что пока ничего точно не будет ясно, мы будем ждать хорошего результата и не будем сдавать билеты. И свердловчане, вот по мнению Ян, именно такой стратегии придерживаются.
1: Ну, а вдруг? Хотя, например, глава Городецка города в Нижегородской области пригласил Уэста выступить у них. Зовут человека Александр Мудров, глава Городецкого округа. Он сказал, провести концерт на гостеприимной городецкой земле, в общем, если есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, потому что места хватит всем. Вот нет у господина Мудрова политического чутья. Ему не объяснили, почему Уэста отменяют вообще. Не объяснили, потому что это ж неофициально. И он что-то не подумал как-то.
0: Ну, к нам тоже можно на Плотинку, например. Да пусть выходит, да поедет.
1: Что ни один чиновник из Екатеринбурга такого не скажет, потому что все понимают, что произошло и почему его отменяют. Между прочим, здесь занятная подробность. Население это замечательного старинного города, городца 28 тысяч человек, а на «Газпром-арене», которую буквально раскупили фанаты, совершенно верно, городец один из старейших городов региона, 11 век.
0: Зачин Одиссея напомнила.
1: 12 век.
0: Нет. Нолана. Вот когда стоит человек расы соответствующей, бьет в пол и читает рэп.
1: Это начало.
0: Это вот городец, вот, понимаешь, да.
1: Канье Уэст
0: должен вот этим заняться.
1: Слушайте, я тут проделала, выражаясь небезызвестной фразой одной девушки, элементарную журналистскую работу. Да, прямо перед эфиром зашла на официальный сайт тура Канье Уэста. Там до сих пор торчит анонс его концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Мы после Чикаго значимся. Так вот, правда. Думаю, ну ладно, дай-ка я попробую купить билет. Ребята, это можно сделать до сих пор, как это не цинично.
0: Если вам не...
1: То есть, смотрите, сначала, и терпение есть, нажимаешь кнопку на этом сайте «Купить сейчас», там прям «Купить сейчас», колесико начинает крутиться. Я думаю, ну все, ну никак. Долго я ждала, пока уже своими делами занялась перед эфиром. Так оно докрутилось до переадресации. Выбрасывает себя уже на... Вот этот план арены, видимо, это сайт, может быть, который принадлежит агентству Say Agency, потому что это не сайт «Газпром-арены» напрямую. Ну, может быть, я проверила еще раз, на сайте «Газпром-арены» уже нет ничего. Так вот, я сейчас при желании могла бы купить билет за 55 тысяч рублей. Я ткнула быстро, что-то меня остановило.
0: Что-то остановило.
1: 5 тысяч рублей – это такой сбор агентский. 5 тысяч рублей, ну чего, хорошо живем, да. И 50, если человек за 50 тысяч покупает, видимо, ему уже терять
0: все равно, да.
1: И что-то меня, знаете ли, остановило. Уж не стала я свои данные банковской карты своей вводить.
0: Наверное, и, наверное,
1: почему.
0: Правильно.
1: И пошла в эфир, да.
0: Кстати, 66 сообщает, что друг Канье Уэста в Екатеринбурге не выступит. Есть такой рэпер Тюга, и он не выступит на летней площадке телеклуба 28 августа.
1: А
0: перенесли
1: что?
0: В ноябре, не знаю, и в Москве отменили тоже концерт. То есть,
1: тоже что-то рассказал.
0: Тоже не что-то не то. Ну, друг.
1: Думаешь,
0: если ты друг фашиста, то ты фашист.
1: О, Господи, он себя называл в 22-м году Канье Уэст нацистом, потом извинился. 100 раз уже про это рассказывали.
0: Ну,
1: ладно, давайте уже переведем к земным новостям. Давайте вот земные новости для пап, мам, школьников. С 1 сентября новые оценки за поведение появятся в 10 школах Свердловской области. И эти оценки можно учитывать при поступлении в вузы и колледжи. Такое мнение, такую идею в эфире программы «Акцент» на ОТВ поддержала министр образования Свердловской области Светлана Тринихина. Сейчас мы дадим послушать небольшой фрагмент этого интервью.
2: Есть предложение учитывать эту оценку при поступлении, зачислении. Школа просто зафиксирует и передаст в то образовательное учреждение, организацию высшего или среднего профессионального образования, где ребенок намеревается учиться дальше. А вот в правилах приема высшего учебного заведения или колледжа могут появиться нормы, которые смогут учитывать или не учитывать.
3: А вы как считаете, нужно это учитывать?
2: А если ребенок учится отлично, оценка за поведение не станет для него преградой для поступления. Если он продемонстрирует во время экзаменов высокую осведомленность в науках, навряд ли оценка за поведение будет весить столько же, чтобы перебить этот результат учебной деятельности.
1: Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области. А я на всяких неблагоугодных ресурсах, в телеграм-каналах читала, что иные отличники не могли в вуз пробиться.
0: Дело в том, что сейчас очень много стобальников. Вообще, это очень большой скандал, потому что в этом году многие стобальники не смогли поступить в вузы, потому что там льготники, еще
1: я
0: что-то.
1: Я про это же и
0: говорю. И так далее. Да. И начали обсуждать, а не изменить нам ЕГЭ, чтобы сделать его посложнее. Есть такие предложения. Говорит, не надо делать посложнее, надо олимпиады учитывать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что сейчас человек по ЕГЭ не может пройти элементарно в вуз, даже добившись отличных, более мега-отличных результатов.
1: Да. Так вот, про оценки за поведение поговорим. Как вы считаете, кстати, их нужно учитывать при поступлении в вузы и колледжи? Это ведь такая китайская схема. В Китае низкие оценки за поведение, а там есть оценки за поведение, могут ограничить возможность поступления в какие-то престижные уж точно вузы. В Китае, как я думаю, что вы знаете, существует такая система социального рейтинга, которая начинается еще в школах. Там учебный есть рейтинг, где учитываются и индивидуальные достижения, и вклад ученика в работу коллектива. Это Китай. И способность работать в команде в том числе. Пока что важно, оценки за поведение вводятся не во всех российских школах. Мы с чего тему начали? С того, что...
0: 10 свердловских школ. 4, по-моему, в Екатеринбурге.
1: Сейчас расскажем, но дело в том, что распространять систему на все российские школы планируется в 27-м, а то и в 28-м году после анализа результатов апробации. В этой апробации сейчас участвуют ученики со 2 по 8 классы. Будут участвовать с 1 сентября, но вообще эксперимент уже идет. И идет он с 25-го года. 89 школ тогда. Тульская, Ярославская, в общем, ряд областей, в том числе Чечня, в том числе. Чечня и Мордовия. То есть этим детям выставляли оценки за поведение. Всего 40 тысяч детей, которые участвовали в этом эксперименте. Но все это еще эксперимент, который почему-то на всю страну не распространяют, хотя говорят нам успешный. Но, видимо, есть вопросики. Очень хорошо помню, как в январе этого года анонсировали введение оценок за поведение во всех школах уже с сентября этого года, но почему-то отложили. И как-то стыдливо почему-то не говорят, почему до сих пор это эксперимент.
0: Да, мы не видим
1: с 25-го года.
0: Никаких процентов, ни тех, кто получил плохие, хорошие оценки и так далее. Сошлись на том, что нужно ставить оставить трехбальную систему, да, там удовлетворительную.
1: Трехуровневую.
0: Да. Хорошо. Удовлетворительное, допустимое и недопустимое.
1: Нет, там недопустимое, Паш. Образцовое есть,
0: да,
1: допустимое и недопустимое. Да. Итак, у нас 10 школ. Каменск-Уральский, Ирбит и Екатеринбург. В Екатеринбурге, если вдруг кому-то интересно, с 1 сентября будут выставлять оценки. В средних школах номер 200, 30, 74 и гимназии номер 161. Кстати, в интервью областной газете Светлана Тренихина говорила вот что, цитата. «Коллеги, родители задают вопрос, как при выставлении оценок избежать субъективизма. Мне кажется, его не надо полностью избегать, потому что взрослеющий ребенок так или иначе постоянно встречается в своей жизни с субъективными оценками себя и своего поведения». Конец цитаты. Эта цитата достаточно резонансная была. Ее очень многие обсуждали, потому что действительно такие слова можно ведь оценивать и как оправдание несправедливости. То есть из серии «не снос, а реконструкция» не несправедливость, а субъективизм. Поэтому очень-очень важны критерии, за что именно может снижаться оценка. Если она, например, будет снижаться за несогласие с позицией учителя, за неучастие в общественной жизни школы, это одно.
0: Да.
1: А за публичное использование мата, оскорбление учителей и одноклассников, например, за систематические опоздания, это совсем другое, да и слава богу. Есть действительно критерии оценки поведения школьников. И там действительно есть такие очень скользкие моменты.
0: Вот как раз один из моментов, это то участие в общественной...
1: Есть
0: жизни.
1: Прямо цитаты, например, там есть такая графа «социальное взаимодействие», там, например, будут смотреть, учитывает ли ребенок чувства других людей, это очень размытое понятие. Потом там есть, например, такая графа «участие в жизни школы», критерии оценки могут включать участие ученика в проектах, классных делах и школьных мероприятиях. То есть, ну, смотрите, не участвуешь ты в каком-то официальном... официально добровольное мероприятие, потому что, например, оно с твоей позицией расходится.
0: Да не то с позиции, ты интроверт.
1: Нет, я говорю, именно всякое бывает. Ну, слушайте, у маленького человека тоже может быть своя позиция, он может быть там не опаздывает, хорошо учится, но вот в каких-то мероприятиях он не хочет участвовать, а может быть, потому что интроверт, да. Но сейчас это социально неприемлемое поведение. Это может снизить балл. Хотя вообще оценки за поведение – это нормально для многих стран. Есть мировая практика. Например, в Норвегии оценки за поведение в школах ставят аж с 39-го года прошлого века дважды в год, начиная с 8-го класса. То есть все-таки малышей не трогают, а у нас со 2-го по 8-й.
0: Это про подростков.
1: Так вот, с 8-го класса на оценку, например, влияет то, опаздывает человек или нет, покидает территорию или школы или нет, когда нельзя. В Италии относительно недавно, с 24-го года, оценки за поведение есть. Там 10 баллов. И если балл ученика ниже 6, например, нужно будет проходить тест по гражданскому воспитанию, а если ниже 5, ты остаешься автоматически на 2-й год вне зависимости от успеваемости. И вот здесь очень интересный момент. На что именно в России повлияет оценка за поведение? Ну, конечно, станет спокойнее в школах или нет, дай бог, чтобы стало, но смогут ли отчислять из школ за плохое поведение? Пока это не прописано.
0: Пока не говорят об этом, потому что, ну, еще раз, это эксперимент, ты правильно сказала, 10 школ, ну, что, из одной школы отчислят, из другой нет, так по закону невозможно.
1: У нас в регионе. Да, да, да. Но вообще кто-то говорит из юристов, что по закону плохая оценка за поведение не может
0: Она
1: быть основанием
0: не
1: для исключения ученика из школы. 66-ю ФЗ статью вспоминают, да, про обязательное образование. Но при этом, если ты помнишь, Валерий Фадеев, глава СПЧ, говорил, что да, нужно
0: надо
1: дать.
0: Бы.
1: Да, он ратовал за то, чтобы дать школам право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, ну хотя
0: вот
1: бы, чтобы обезопасить учителей и одноклассников.
0: Опять же, что такое с точки зрения Светланы Тринихиной, которая говорила на УТВ о своем мнении, такое оценка за поведение, зачем она нужна? Это еще и коммуникационные навыки. Лучше он, ребенок, раньше научится корректировать тембр голоса, эмоцию, с которой он предъявляет, может быть, даже и праведные претензии. Этот путь позиционирования себя как человека интеллигентного, мудрого, опытного, с уважением.
1: Мудрого
0: относящего...
1: или хитрого.
0: Мудрого
1: или лицемерного.
0: Полиутропос,
1: да.
0: Знаменитая сейчас фраза про Одиссея, опять же, вспоминая. Многомудрый, многохитрый, потому что человек может приспосабливаться, в конце концов. А вот тут у меня самый главный вопрос, потому что люди с живым умом, не заучки, вот не зубрильщики, которые...
1: Умный учитель будет такого человека ценить, а глупый учитель любит... Знаете, почему троечников очень часто любят? Тихих троечников.
0: Тихий, спокойный, они
1: приспосабливаются. Он, да, да. На него можно совершенно спокойно влиять, и он не будет задавать себе неудобных вопросов, особенно любой, наверное, специалист, не только в преподавательской сфере, конечно, рано или поздно он ошибается в своей профессии.
0: Это да.
1: Он допускает ошибки. И когда вдруг ему какой-то там указывает на его ошибку, начинает задавать во время урока неудобные вопросы, только очень мудрый человек может отнестись к этому лояльно.
0: А таких не очень много, скажем так, мудрых людей и с той, и с другой стороны. Я к тому, что живой ум, он провоцирует на не очень стандартное поведение вот людей. Есть вот, еще раз, отличники, которые прям действуют по правилам. Абсолютно. Вот
1: те
0: я
1: самые,
0: знаю.
1: Как
0: я 20 лет преподавал первому курсу. Я видел бывших, да, вот этих вот учеников, которые приходят. Я мог отличить. Есть вот эти зубрежники, которые вот чисто идут по схеме, да, по вот этой самой методичке. А есть люди, которые, может быть, чего-то не знают, но у них довольно живой ум, они могут рассуждать, и когда человек научается критическое мышление, самое, вот то самое, которое у нас любят в учениках развивать, критическое мышление приводит к не очень хорошему поведению.
1: В общем, субъективизм... палка о двух концах, как известно.
0: Естественно.
1: Но знаете, почему в школах не будет? Вот мы сейчас где-то возмущаемся, где-то говорим, что будет полезно. Ну, кого-то, может быть, сдержит из страха.
0: Родители увидят оценку?
1: Я не про это. Он подумает, что, может быть, будут санкции. Зачем мне проблемы? Нужно как-то мудрее быть. Может быть. Но знаете, почему в школах не будет массового выставления плохих оценок? Да потому что...
0: А потому что у нас статистика.
1: Директор, например, знает, что... Ведь оценки за поведение могут стать своеобразной KPI директора. Да. Чем ниже эти оценки, тем больше...
0: Тем хуже ты учишь.
1: Тем больше проблем в данной школе. И вот там наверху, в Министерство образования, например, там, или в Министерство, не в Министерство, на уровне города, конечно, мы сейчас говорим.
0: Департамент, Министерство, неважно.
1: Там зададут вопрос, а почему вы так нехорошо справляетесь со своей работой, что у вас только низких оценок? Дальше директор начинает стучать по голове классному руководителю, который выставляет эти плохие оценки.
0: Там комиссия.
1: А плохо работаете. Нет, оценки будет выставлять классный руководитель с учетом мнений других своих коллег. Так вот, а что-то вы как-то нехорошо работаете. Вы недостаточно бесед с этими хулиганами проводили, и вообще плохой вы какой-то преподаватель. И поэтому школам не нужно будет лишний раз светиться в этих скандалах. Потому что как раз сейчас школы, мы знаем, многие стараются скрывать информацию об инцидентах. Так они как-то пытаются сейчас это делать, так они и продолжат. Так что нет уверенности, что оценки за поведение не будут завышать.
0: Будут завышать. Я знаю эту статистику, любую статистику. Вузы и школы тут мало чем отличаются. И действительно будет статистика такая, чтобы показать, что мы отлично работаем.
1: К другим темам перейдем. Кстати, мы что-то вас совсем забросили, дорогие наши слушатели и зрители. Увлеклись разговором. Как можно писать? Напомним, чтобы вы тоже могли принять участие в нашем обсуждении.
0: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите, если допишетесь.
1: Культурные новости. Культурные. От Елены Дропека, зампреда Комитета Госдумы по культуре. Она предлагает запретить пиратский показ, то есть вообще всеобщий показ фильма «Человек-паук» нового в кинотеатрах. МВД, она считает, должно проверить те самые кинотеатры, которые показывают зарубежные фильмы «Паука», в том числе без прокатных удостоверений. То есть все сейчас «Паука» показывают неофициально, который побил Колобка как ребенка, как мы знаем, в прокате.
0: Все из-за Колобка, вот, на самом деле.
1: Ну, мы понимаем, да, но госпожа Дропека сказала, что... Давайте цитату.
0: Да. «Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно эту ситуацию. Министерство культуры через свои подведомственные организации может контролировать происходящее. Они не передают данные в ЕАИС, потому что фильм прокатывается незаконно. Эту информацию вполне можно направить силовикам».
1: ЕАИС – это единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. То есть государственная система учета сборов и показов кинофильмов в России. Оператор – это фонд кино, чтобы было понятно.
0: Кстати,
1: вообще...
0: ЕАИС еще и на алкоголь распространяется.
1: Таможня это я есть. Ну ладно, мы сейчас говорим про другую систему. Так вот, по российскому законодательству, во-первых, показ фильма без прокатного удостоверения незаконен. Уголовку могут возбудить, если ущерб превысит 500 тысяч рублей. Ха-ха-ха, потому что, во-вторых, тот самый «Человек-паук. Новый день» только в...
0: мировом прокате?
1: Нет, какая разница, что в мировом прокате, Паша? Я говорю про российское законодательство. Так вот, только за два выходных первых заработал 900 миллионов рублей по России. Обогнал, конечно, Колобка.
0: Колобок.
1: Ну что, ну, кто-то любит Колобка, и кто-то идет на Колобка. Здесь, в общем, не соревнование должно быть.
0: Вот.
1: И не надо никого гнобить.
0: А устроили соревнование, потому что запретили, напомню, выход «Человека-паука». Ассоциация кинодеятелей запретила выдавать «Паука» раньше, чем Колобка.
1: Да. Ну, мы вам про это рассказывали, поэтому сейчас мы расскажем про другое, про любопытную инициативу депутата Госдумы Михаила Делягина, который предложил присвоить, правда, московским улицам имена Лужкова и Брежнева в частности. И сослался он на опрос, правда, в Телеграме. Очень репрезентативно.
0: Он сказал, не репрезентативно.
1: Признал,
0: да,
1: конечно, но он, тем не менее, да, сказал, не репрезентативно, но сослался.
0: Давайте проведем опрос нормальный, он сказал. У москвичей надо ли называть улицы Брежневым, именами Брежнева, Лужкова и Гришина? Это первый секретарь Московского горкома КПСС в 67-85 годах.
1: Даже не все москвичи знают. Да. Ну ладно. Так вот, он рассказал, Делягин, что, например, по проведенному голосованию в Телеграме популярность есть увековечению имени Брежнева, вот этой идеи. Угу. 59% проголосовавших против, 23% безразличные, 18%. Вот. К Лужкову чуть хуже,
0: да,
1: отношение.
0: Да.
1: Но нам на самом деле здесь все-таки Лужков не важен в том смысле,
0: Лужков,
1: что...
0: Лужков и Гришин — это московская история.
1: Да, да. А Брежнев... Вот Брежнев
0: — всеобщее.
1: Это всеобщее, абсолютно. Напишите нам, пожалуйста, нужна ли в Екатеринбурге улица Брежнева? Вот внезапно, да? Угу. Обычно предлагают, да, там про Сталина что-то такое, а про Брежнева нет. А нужна ли в Екатеринбурге улица Брежнева? Напишите нам в оставшиеся две минуты. Ну, давайте, и где?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите, если
1: допишите. А ты знаешь, что у нас Брежнев увековечен в Екатеринбурге?
0: Чем?
1: Внезапно узнала, что у нас есть салон красоты Брежнев. Отгадай, салон, на чем
0: бровей
1: специализируется.
0: Ну,
1: да.
0: Что?
1: Салон бровей и ресниц. Но вообще, вот можно долго спорить о роли Брежнева в плюс или в минус, но он тот самый человек, который в нашем городе жил и работал. Знаете, на 8 марта 34 есть домик такой, построенный в 19 веке, дом мещанки Калашниковой. Mm-hmm. Тогда еще Уктузская улица была, когда он построен был. Так вот, там в 20-е и 30-е годы прошлого века располагалась, во-первых, редакция журнала «Крестьянское хозяйство», а еще окружное земельное управление, где Леонид Ильич работал. Он же оканчивал землеустроение, строительный техникум в Курске, а в 20-е годы приехал в качестве землеустроителя на Урал, жил в Михайловске, в Бессерте, а просто именно с Урала началось его продвижение по карьерной лестнице. Он из землемера стал начальником районного вот этого земельного отдела, потом уехал в Свердловск в 30-м году, чтобы стать заведующим отдела землеустройства в окружном земельном управлении. Так что формально он жил у нас.
0: Реформаторы все из Екатеринбурга. Вспоминая Ельцина и так далее, потому что, ну, на самом деле, начало брежневской эпохи – это все-таки реформы. Прямо потом, конечно, это застой тот самый классический. Почему бы и нет? По большому счету, Брежнев – это не такой плохой правитель. Вот если так оглядываться назад, и вот этот самый застой, который все гнобят, это же наше все, это же стабильность, то, что, о чем мы говорим. Поэтому почему бы не назвать какую-нибудь улицу Брежнева? Но это лучше, чем, не знаю, какие-нибудь странные революционеры.
1: Да, вот Оксана считает, что, да, например, улица либо теннисная, либо тенистая нужна.
0: А не Брежнева вашего.
1: Почему именно эти, я не понимаю.
0: А Вагран просто пишет: нет, не нужна.
1: Не нужна?
0: Да.
1: Мы так и знали, что вам не понравится ничего.
0: Пауль Зибер пишет, видимо, намекая на каких-то функционеров коммунистических в Свердловске, нам нужны улицы Николаева и Рябова.
1: Как всегда, Пауль Зиберт
0: слишком тонкая,
1: да,
0: шутка даже для нас бывает. Но, тем не менее, ну, почему бы и нет. В конце концов, Брежнев – это, ну, вот еще раз, ну, стабильность, застой, почему бы и нет.
1: То есть ностальгия просыпается, ну, даже при этой фамилии,
0: Брежнев
1: разумеется,
0: был довольно
1: сейчас
0: сложнее персоной, чем его обычно представляют.
1: Потому что его обычно представляют, да, и помним визуализацию, угу, по последним годам его правления. Ладно, все. На этом и на теме Брежнева, конечно, на сегодня. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
4: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
6: Здравствуйте. Над Россией за ночь сбили 426 беспилотников. По данным Минобороны, дроны атаковали 16 регионов, включая Подмосковье, Кубань и Крым. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. В Тамбовской области пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». В Ростовской области власти сообщили, что над регионом за ночь уничтожено около 40 беспилотников, пострадавших нет. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Защита прав потребителей в Екатеринбурге чаще всего требуется в сфере ЖКХ. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, две трети консультаций связаны с нарушениями в сфере оказания услуг и выполнения работ. Каждое пятое нарушение допустили коммунальные службы. На втором месте бытовые услуги, на третьем по количеству нарушений финансовые, пишет «Коммерсант Урал». Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, туда внесены данные одного несуществующего человека, Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут «Известия», августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
4: Информация на правах рекламы.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Фестиваль.
10: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гиккуне состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
4: Кино.
10: И еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте фестиваля «1/6».
11: театр.
10: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
11: И еще.
10: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Урал-Маше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18:30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
12: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
6: 11 часов и 7 минут на 104,5. Радиофорум. Продолжается дневной эфир. По средам после 11 часов время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, привет.
13: Здравствуйте.
6: Мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104,5. СМС и работающие мессенджеры. Посредством них можно направлять нам в прямой эфир комментарии, писать ваши вопросы.

0: сказали, якорным арендатором у братьев Дмитрия, а членами этого кооператива, ну, были, наверное...
1: Требовалось перестроить под новые задачи.
2: В этом обратились за помощью потребителей по защите нарушенных прав. Также мы провели 316 мероприятий по информированию населения. Это и публикации в средствах массовой информации, публикации в интернете, это встречи с населением в форме семинаров, лекций, мастер-классов, это встречи с бизнесом, с предпринимателями. Очень часто наша консультация заканчивается оформлением документа правового характера. Это претензия, например, исковое заявление, заявление, жалоба.
3: 70% всех обращений в этом году касались нарушений в сфере оказания услуг. Остальные – розничной торговли. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ.
4: События.
3: Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT, креативных инструментах. Фестиваль будет проходить до 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. – Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
4: Тенденции и прогнозы.
3: 2/3 финансовых организаций либо уже внедрили искусственный интеллект в рабочие процессы, либо намерены сделать это в обозримой перспективе. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщила директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишленкова. По словам представителей регулятора, компании, использующие ИИ, пока вынуждены тщательно перепроверять результаты работы алгоритмов. Банк России держит на контроле применение технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере. В целях обеспечения безопасности и защиты данных регулятор разработал специальный кодекс этики для финансовых организаций. Он содержит базовые установки, направленные на повышение качества услуг и минимизацию рисков. Представитель ЦБРФ подчеркнула, что ИИ уже демонстрирует значительный эффект в части роста производительности труда. Технология эффективно справляется с рутинными операциями. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
5: Отец и сын Черепановы, создатели первого в России паровоза. Ефим Черепанов родился в 1774 году в семье крепостных, приписанных к Выискому заводу, принадлежавшему Демидовым. Происхождение и работа отца, паденщика на заводе, не предвещали Ефиму будущее механика и изобретателя. Специального образования он не получил, но с детства живо интересовался мастерством, имея возможность наблюдать за тем, как устроено производство на заводе. Юноша привлекался к работе и в качестве помощника для мастеров, и уже в возрасте 20 лет сам стал меховым мастером. В этом качестве Черепанов по распоряжению Демидова вместе с другими мастеровыми отправляется в Петербург для оказания помощи в строительстве железноделательного завода на Карельском перешейке. А в 1801-м он возвращается в Нижний Тагил. Росту среднего, лицом весноват, волосы на голове и бороде рыжие, борода невелика, глаза серые, отроду 26 лет. Было записано в пропуске Ефима. В этом же году он женился, а через 2 года родился сын Мирон, будущий помощник и соратник в инженерном деле. В отличие от земляка Ивана Ползунова, Ефим, а затем и Мирон Черепановы имели возможность наблюдать, как развивается производство не только в России. Зарубежные достижения в строительстве паровых машин внедряли на уральских заводах такие мастера, как Лев Собакин, который встречался с Джеймсом Уаттом. В 1820-м Ефим Черепанов на свой страх и риск создает свою первую паровую машину, которая приводила в действие токарный станок. А в 1821-м Демидов отправляет уральского мастера в Англию, где тот окончательно убеждается в необходимости внедрения паровых машин на тагильских заводах. Тогда же Черепанов увидел первую паровую машину, которая двигалась на колесах, но практичности ее не признал. По возвращению Ефим становится главным механиком нижнетагильских заводов и создает механические мастерские, которые позволили строить паровые машины для производства. В создании машин активно участвовал и сын Черепанова Мирон. В 1833-м Мирон Черепанов совершает поездку в Англию, где наблюдает в том числе работу паровоза Стефенсона. И, видимо, был так впечатлен увиденным, что после его возвращения на Выском заводе начали строить сухопутный пароход. Первый был

0: построен в 1834-м, и о нем в горном журнале сообщалось. Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине 400 сажень чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час. И хоть судьба паровозов Черепановых была недолгой, само это изобретение сохранилось в памяти как свидетельство уральской смекалки и настойчивости.
1: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Здравствуйте. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи, либо ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. На борту рейса «Анталия-Екатеринбург» скончался пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе транспортной полиции Казахстана, предварительной причиной медики назвали сердечную недостаточность. Кроме этого, казахские СМИ уточняют, что на борту самолета скончался мужчина, которому был 41 год. Он возвращался в Россию после отдыха в Турции. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают окна и двери, а также токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который должен обеспечить герметичность вагона на скоростях до 400 км в час, подчеркнули в Минтрансе. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжать обучение на уровне среднего общего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, то власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Врачи, инженеры и рабочие вошли в топ вакансий августа. В 6 городах-миллионниках квалифицированным рабочим готовы предложить зарплаты от 100 тысяч рублей. Данные исследования публикует платформа «Суперджоб». Врачи представлены среди лучших предложений во Владимире, Калининграде, а также Калуге и Курске. Квалифицированным рабочим зарплату от 100 тысяч предлагают работодатели Белгорода, Братска, а также Великого Новгорода, Курска и Мурманска. Подборка августа показывает, что высокие зарплатные предложения в регионах доступны не только управленцам и IT-специалистам, подчеркнули представители «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
5: Информация на правах рекламы.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Повтор программы.
9: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
4: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
10: День добрый.
4: И Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
11: Добрый день.
4: Первая тема, вот я так сейчас думала перед эфиром, наверное, эта история способна перекрыть историю с квартирой Ларисы Долиной, потому что у нас опять в центре истории оказался шоу-биз. Я говорю о концерте рэпера Канье Уэста. Громкий анонс на прошлой неделе, многочисленные обзоры в СМИ, начиная от цен на эти самые выступления, заканчивая обзором роста аренды, какие-то роста стоимости билетов и билетного спроса на даты заявленных концертов. И в итоге, после того, как немножечко эта вот медиашумиха улеглась в минувшие выходные, в понедельник появилось заявление «Газпром-арены», которое звучало на прошлой неделе во всех анонсах как место проведения концертов музыканта, исполнителя, рэпера, как хотите его можно назвать. «Газпром-арена» заявила, что не является организатором и не подтверждает концерты. После этого диалог с организаторами, которого вроде как и нету, и выясняется, что договор аренды с площадкой не подписан, фигурирует дата, его надо было подписать до 27-го, а сегодня на минуточку у нас 25-е. Некие там гарантийные, не гарантийные письма, но какая-то переписка была между организаторами концерта и площадкой. Но самое интересное, это количество проданных билетов, стоимость которых начиналась от 9 тысяч, а заканчивалась 160. Есть какие-то шансы вернуть эти самые билеты? Или, в принципе, не надо было вестись на громкие анонсы вплоть до федеральных лент, и надо было ждать официального подтверждения, ну, не знаю, там, администрации исполнителей? С властями Санкт-Петербурга тоже не обсуждали, как выяснилось, не было подано заявок, при этом стадионный концерт. Вот как-то это изначально, мне кажется, напоминало некую такую авантюру до каких-то официальных подтверждений. Кто поторопился, можно ли будет вернуть деньги за билет?
8: Ну, с этой точки зрения мы можем опираться только на ту информацию, которая находится в публичном поле.
4: Ничего другого-то нету, в том-то и дело.
8: Да, разумеется. На настоящий момент, вот если смотреть и опираться на ту информацию, которая расположена на профильном, специально созданном сайте, я вот специально на него только что зашел, он в рабочем состоянии, значит, и на этом сайте есть прямо отдельные блоки, разделы, там публичная оферта.
4: Да, вчера тоже его изучала, да, прямо от начала до конца.
8: Условия проведения акции и так далее. И именно данный сайт и данная информация определяет как права и обязанности сторон, так и обязанные стороны. А все-таки, если мы смотрим на этот сайт, то у нас обязанной стороной для потребителя, который приобретает билет, является конкретное юридическое лицо ООО Say Agency. Есть конкретный ИНН, то есть это не просто там торговое наименование, а есть более чем индивидуализирующая информация. И с этой точки зрения обязательство на себя принимает по организации, по предоставлению услуг, скажем так, по организации концерта, принимает на себя именно это юридическое лицо. Не «Газпром-арена», не какое-либо иное лицо, иные лица. И основание, и вообще возможность проведения концерта, возможность проведения мероприятия, обеспечить проведение мероприятия обязана именно конкретная сторона по договору. Если она эти обязательства не выполнит, либо отменит концерт, и соответствующий блок, честно говоря, я детально не вчитывался, потому что нужно понимать, что в таких публичных офертах очень часто могут быть скрыты подводные камни. То, что называется приписки мелким шрифтом. И, кстати, в новостных лентах проходила информация, что первоначально в этой публичной оферте было указание, что организатор имеет право по собственной инициативе произвести замену артиста на другого.
10: Площадки, а также дня.
4: То есть деньги вернуть не получится на самом деле, если замена-то происходит.
8: Учитывая, что я, конечно же, не отслеживал историю развития изменений публичной оферты, но после того, как в СМИ пошла такая небольшая волна, что за уникальное, значит, за уникальное условие, что приобретая концерт на конкретного артиста, организатор может артиста заменить, из публичной оферты после публичного заявления представителей Stay Agency, этот пункт был убран. По крайней мере, я сейчас попозже.

Конечно, женщину с бриллиантами мужчине придется искать всю жизнь, особенно если он ей сам их подарил. И об этом Electric Light Orchestra, Four Little Diamonds. Такая криминальная, очень красивая история с пластинки Secret Messages. Всем привет! Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего. Середина недели, 26 августа. Личных побед. Ну а что касается рок-календарных событий, в 67-м году в этот день Джимми Хендрикс выпускает свой второй сингл «Папа Хейс». Как уверял музыкант, эта пурпурная дымка ему однажды приснилась. Ну а в 68-м году вышел первый сингл, выпускающий компания Apple Records, основанный музыкантами The Beatles. На сторонах сингла были песни «Hey Jude» и «Revolution». А еще сегодня свой день рождения отмечает гитарист очень любимой мной группы Counting Crows Дэн Викри. Празднует Новый год Эдриан Янг, барабанщик No Doubt. В этот день родился Крис Куртис, мог бы отметить свой день рождения, известен как барабанщик первого состава группы Deep Purple. И празднует сегодня очередной Новый год, не будем уточнять сколько лет, потрясающая певица, актриса, вокалистка группы Garbage, Ширли Мэнсон. Happy Birthday, с ее участием узнаваемая песня для особенных от особенной Ширли Мэнсон и группы Garbage. Special. Special.

Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томитесь.

0: себя ожиданиям. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан. ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.

Для тех, кто обожает, когда черная кошка дорогу перейдет. Я не суеверный. Юра, 88-й год. Их легендарный суперхит Superstations. Очень ждем в сентябре, уже конкретно 25 числа. В сентябре догрянет безумие. Так будет называться их новый альбом. Долгожданный. Come This Madness. Рок Арсенал здесь, Виолетта. У меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. 10 рандомных песен. Ну, нечаянно, случайным образом попали в наше всеобщее волнение. Есть там песни, которые вам известны, а есть и неизвестные композиции. Вот у них-то мало вашего внимания оказалось. Вообще маловато голосов в группе ВКонтакте. Я не буду перечислять все песни, у которых мало поддержки, но пока что вот есть две композиции, которые точно нравятся тем, кто проголосовал. Это «Браво» и «Билли Новик» с песней, конечно, «Вася», и «Джоба на масса», «Как я люблю этот трек», «У меня есть все, что тебе надо». I got all you need. Что будет с остальными композициями, решать вам, дорогие наши слушатели. Я надеюсь, что на сайте rockarsenal.ru, может быть, активнее взялись поддерживать композиции в нашей подборке для голосования. Спешите, успевайте, в пятницу сделать это будет уже невозможно. Продвигайте ваши вкусы вот прекрасным методом. Расставили приоритеты, а затем и слушаете лучшую музыку. У нас впереди новинка. Будут Битлз, без них никуда. Ну а уже сейчас еще одна группа, от которой в этом году очень ждем альбом. Это Блонди. Call me.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

каждый раз, когда звучит эта песня, хочется в качестве авторов назвать еще и жену Брайана Мэя, которая ему частенько намекала, как, собственно говоря, все женщины своим мужчинам: «Хочу все и сразу». «I want it all». Queen, автор композиции Брайан Мэй. Ну, я надеюсь, все желания, которые сегодня перед вашими перспективами, будут реализованы, ну, как минимум, сегодня ближе к вечеру. А у нас впереди то ли еще будет Soundgarden, Дамиана Дэвид в рубрике «Национальный продукт», группа «Серьга» здесь. Виолетта, здорово, что с нами. На концерт приглашаю. Где еще есть такая возможность? Боб Марли. Позитивные вибрации. Все, что нужно человеку 21 века.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Центр избирком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр избиркоме называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. На кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеле желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого в Екатеринбурге приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Добрым утром, арсенальцы, и с хорошим днем на арсенале, и на арсенале.
7: Привет, Екатеринбург. I'm Graham Gulman of 10cc, and you're listening to Rock Arsenal Radio on 104.5 FM.

лучшей песни 80-х, занявшая первое место в чартах. Но многие интерпретировали содержание композиции как тотальную слежку за людьми. Сам же Стинг написал ее после развода, когда разведенки пытаются узнать, как там у моего бывшего. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. В продолжение очень скоро Джон Фогерти, Кит Урбан в тандеме с концертной площадки Питер Гэбриэл. Ну и не забывайте прислать раритетный кавер для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Вот я до 16, ну может быть до 16:30 еще подожду, а вдруг кого-то озарит и кто-то найдет у себя в личной фонотеке такой раритет, который еще не светился в нашей активной радиоротации. Кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Жду, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну а уже сейчас калифорнийская группа Faith No More, и тоже кавер-версия. Правда, от оригинала отличается тем, что здесь нет одного куплета. Faith No More с песней Lionel Richie. Ты ушла, а я спокоен. I'm easy.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Вот она, песня, с которой сегодня просто надо согреваться. Summertime, My Chemical Romance. Их песня в версии 2026-го. Завтра, кстати, в Екатеринбурге в четверг, 27 августа, синоптики обещают и дождик, и днем всего лишь плюс 16 градусов. Ну а в продолжение у нас погоду сделают лучшие Red Hot Chili Peppers, будут статус-кво. И уже сейчас герои 90-х, группа Belly. Привет фанатам. Помните, как крутили на репите эту песню Fit the Tree?

классики английского харда «Status Quo». Лучшая песня для исполнения желаний «Whatever you want». Кто успел загадать, вам повезло. А у нас впереди лучшие по традиции Дэвид Боуи, Гвен Эйпс, будет Роберт Плант, а в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, удачи в середине недели. Австралийская группа NXS про то, что в жизни попробовать нужно все, а может не нужно. Об этом их знаменитая «Taste It».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

кому хочется пожелать крепкого здоровья, конечно же, ему один из ярчайших рокеров, вокалистов планеты Глен Хьюз, его респект Джону Бонаму, Song for Bone, The Higher Places. Кстати, вот в программе «Полезные ископаемые» в прошлом выпуске он звучал, и в этом выпуске, где у нас будут звучать кавер-версии, вы тоже услышите голос Глена Хьюза, так что успевайте, вот я не знаю, еще минут, может быть, 15 дам кому-нибудь заглянуть и запрыгнуть прямо в последний креативный вагон и прислать раритетный кавер, который еще не звучал на рок-арсенале для программы «Полезные ископаемые». Куда? Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Мой адрес, не забывайте. Я, кстати, всем отвечаю. Ну, в общем, если успеете прислать, будет здорово. «Полезные ископаемые» — наш совместный с вами творческий проект, который я и любимые слушатели рок-арсенала, они же археологи, делаем уже 4-й год. Как принять участие? Адреса, пароли, явки найдете всегда в группе ВКонтакте. Из былого заводного сэр Пол Маккартни очень скоро Энкл и Йен Браун впереди, ну а уже сейчас вечный вопрос: был ли человек на Луне? Мегахит из 90-х, группа R.E.M. Man on the Moon, If You Believe.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Да, сказочная картинка. Любовь в пространстве, в воздухе, love is in the air, попробуй поймай. Джон Пол Янг, ну, для тех, кто не лишен романтики в любое время года. А у нас сегодня все-таки еще лето, 26 августа, несмотря на то, что завтра синоптики обещают уже дождик и плюс всего лишь 16. Ну, а я выражаю благодарность всем тем, кто присылал для пятничного выпуска программу «Полезные ископаемые» свои музыкальные предложения на поражение, кавер-версии. Все, плейлист я набрала. А кто не успел, тот опоздал. Но я надеюсь, что в следующие выпуски те, кто горит желанием, обязательно попадут. Было бы это желание. «Полезные ископаемые», 4-й год. Я и лучшие слушатели рок-арсенала, неутомимые, делаем прекрасный экскурс в неизведанное. Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале, каждую пятницу в 9 вечера. Роберт Смит, The Cure, The Who, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Алиса». Вот такие планы. Здесь Виолетта, здорово, что с нами, про то, что все мы нужны друг другу. Nickelback, Нетленочка, Gotta Be Somebody.

0: Персонал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. Так, на кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеля желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

уникальных гитаристов. Признаюсь, каждый раз буду признаваться в любви. Один из моих любимейших музыкантов Томми Болин. Его вклад в звучание Deep Purple, ну и вообще вся его сольная дискография, которую я частенько демонстрирую в программе «Полезные ископаемые». Это большое счастье для настоящих меломанов. Так что сегодня в 7 часов вечера в музее андеграунда час винила. Алексей Коршун и Томми Болин. В продолжении Карлос Сантана будут парни с коллектива «Шарлатанс», а уже сейчас сегодняшний именинник Дре встречает барабанщик.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

песня, что называется, с неожиданным сюрпризом. Заходишь в лифт, а там твое счастье. Love in an Elevator, Aerosmith. Стивен Тайлер всегда успевал придумать приличные тексты к неприличным мыслям. Я цитирую его дословно. Ну а что касается Aerosmith, они нынче переиздали свой дебютный альбом в честь 50-летия этого релиза. Так что отдельный привет всем, кто полюбопытствует. Альбом называется Aerosmith Legendary Expanded Edition. 33 трека, включая классические композиции. Может быть, там и эту песню найдете в особом звучании. Для тех, кто обожает стереофоническое, так сказать, счастье, у нас впереди новая песня. Будут Dire Straits, ну а уже сейчас альпийские звезды Манчестера, дуэт Alpine Stars и Брайан Молко, вокалист группы Placebo, их известный хуковый булыжник в сторону подражательства. Carbon Kid, про то, что копия никогда не станет оригиналом.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

конечно, иногда горькая таблетка. Лучшее средство вернуться в свою некогда сладкую жизнь. Билли Айдол, Битапил. Сквозь огонь и воду и, в общем, все такое прошел. И стал героем зала славы рок-н-ролла в 2026 году. Ждем пополнения его дискографии. У нас парни из коллектива Кукс с летним настроением. Очень скоро впереди Джо Кокер, будут Битлз. А в рубрике «Национальный продукт» группа кино с песней «Как руководство». Дальше действовать будем мы в версии 2021 года. Здесь Алита. Классного вечера желаю. Легенды хард-сцены Ван Хален для тех, кто надеется, хоть и сомневается. Why can't this be love?

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
4: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
3: Рок-арсенал.

называется «Для друзей», для нас, то бишь «For my friends». Кстати, одна из песен Джоба Намаса под названием «У меня есть все, что тебе нужно» лидирует в голосовании этой недели. Загляните, промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Я вот прочитала, Алексей очень мудрые мысли выразил. Но по поводу «Блатника», Билли Новик, вообще-то, он больше фанковый артист, большой любитель Тома Уэйтса и блюзовой, к тому же. Но в любом случае, ваше мнение определяет жизнь каждой песни. Интересно же рассмотреть десятку, где есть известные песни и неизвестные. Тем паче, мне кажется, интересно расшифровать свое личное мнение. Вдруг озарение на вас нападет. Полюбите то, что ни разу не слышали. В этой десяточке такие композиции имеются. Ваше мнение определяет жизнь каждой песни, так что голосуйте. Ждем, как всегда, с нетерпением в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера. Будут Мьюз, концертные площадки Дэвид Гилмор. Ну а уже сейчас Джорди. Лучшая сопроводительная для жизни человека любого века. Хочу все знать.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

подбурные аплодисменты с концертной площадки Queen, We Will Rock You. Вот, кстати, в эту пятницу мы тоже собираемся завести всех желающих в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Я и археологи, наши свежие раскопки, это будут кавер-версии. Плейлист я уже набрала, если что. Green Day, Том Джонс очень скоро, Билли Айдол уже сейчас в погоне от самого себя. Running for

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: way to heaven.
1: Одна из гениальнейших песен планеты «Лестница в небо» Led Zeppelin. Как выразился однажды Джимми Пейдж в песне, сама суть нашей группы, в ней есть все самое лучшее, что есть у нас. Кстати, по поводу своего гениального соло, отмеченного в списке лучших гитарных партий, Джимми Пейдж сказал: «Я никогда не играю нота за нотой. Вначале глубокий вдох, а затем начинаю мучаться». Ну а что касается лирики, Роберт Плант частенько упоминал, что чувствовал, когда писал, что его пером двигает высшая сила. Led Zeppelin, «Лестница в небо», «Starway to Heaven», «Навека». У нас из радиоприемника дальше Nickelback, «Летнее настроение» подарит Джейсон Мраз. В рубрике «Сделано на Урале», группа «Кабинет». Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну а уже сейчас одна из мега-красивых композиций в дискографии Роберта Смита «The Cure». Роберт Смит вдохновился музыкой к балету «Гайене» Рама Хачатуряна. Ну а эта композиция вошла в секретные материалы, если кто увидел, смотрел «The Cure More Than This».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
3: Белджи. Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Ричард Эшкрофт, Элтон Джон, и уже сейчас в концертной площадке Эрик Клэптон, и как бы ответочка от звучавшей песни про поиски любви, блюз с жесткой начинкой. Никто не хочет тебя, когда ты на мели. Nobody knows you when you're down and out. Эрик Клэптон. Под бурные аплодисменты.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Да, вопрос ребром. Кто тебе важнее, я или друзья? All your friends still scare me. Ну, конечно, послать бывает легче, чем направить. Так что каждый, я надеюсь, как минимум в этот вечер примет правильное решение для себя. Это была американская группа Dexter and the Moon Rocks. Впервые звучат, проповедуют, как сами выражаются, космический гранж. У нас продолжение летнее настроение. Бо Даннелсон, группа The Haywards, будет Джобана Масса. Заглядывайте в группу ВКонтакте, всегда есть что заценить. Ну а продолжение уже сейчас.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

Ну, однозначно, для тех, кто не видит препятствий, сделать этот вечер счастливым как минимум. Queen Breakthrough. Удачи во всем. Лучшая музыка впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Чиж-компания. А уже сейчас сегодняшний именинник 60-й дыре сегодня встречает лидер, гитарист группы Counting Crows. Обожаю этот коллектив. Это Дэн Викри, Happy Birthday. В продолжение одна из знаковых песен коллектива, очень любимая мною, под названием «Мистер Джонс». Counting Crows. И вот на этих обожаемых мною нотах, нашел кисточкой,

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: России Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.